0: Westok.
1: Говорит Москва.
2: Ну куда вы тянете? Нет. Ну что, у меня тоже ребенок, похоже, как у вас.
3: Я очень
2: спокойно.

0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Я 16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.